0: dimineața. Dă seama hodul. И на добрый вечер. Так, миксу я для вас. DJ Harris. Слухай от 19-й. Только в Vox FM.
1: Автопромоция. Реклама.